0: Выборы 2026.
1: Уважаемые земляки, это Александр Ивачев. Коммунистическая партия предлагает реальную альтернативу нынешнему курсу. Наши депутаты единственные голосовали против повышения пенсионного возраста и продажи государственных предприятий области. И только мы выступали за прямые выборы глав муниципалитетов. Приходите на избирательные участки. Вместе вернем России будущее.
2: Я Любовь Кунцевич. Баллотируюсь в Государственную Думу 9-го созыва от партии «Новые люди». 5 лет назад мы пришли и показали, что политика может быть другой. Без запретов и ограничений. С доверием и уважением к людям. Мои приоритеты – образование, которое готовит к реальным вакансиям. Здоровье через доступную активность каждый день. Я мост между людьми и властью, чтобы люди заранее знали о решениях и могли на них повлиять. Потому что люди – прежде всего.
3: Я Лев Ковпак, действующий депутат Государственной Думы от Свердловской области. Знаете, что мне дали 30 лет трудового стажа? Понимание, что главное – это не обещание, а способность помогать здесь и сейчас. За спиной сотни реализованных проектов для медицины, образования и культуры. Веду благотворительную работу, поддерживаю ветеранов, детей, а также участников СВО. Буду и дальше работать на благо жителей нашей области.
4: «Справедливая Россия» – это люди, которые знают проблемы изнутри и готовы их решать. 25 лет на скорой помощи, и каждый день фельдшер из Новой Ляли Алексей Коровкин видит, с какими проблемами сталкивается наше здравоохранение. Он знает эту систему изнутри, переживает за людей и знает, что нужно менять и как это сделать. Больше депутатов «Справедливой России» – сильнее защита ваших прав. 18-20 сентября поддержи команду «Справедливой России».
5: Радио Си. С гордостью представляем легендарные песни.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 8.23 в центре Екатеринбурга плюс 12. На Радио Си начинаем играть в день рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на спектакль из Армении «Давид Сосунский» для лиц старше 16 лет. Телефон Радио Си 235-103.7, а в игре будьте внимательны. Сегодня 2 июля. Набирайте прямо сейчас 235-103.7, если вы родились 2 июля. Пробуйте, дозванивайтесь. 2 июля в игре. Телефон Радио Си 235-103.7. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мужчина заблудился в горах из-за искусственного интеллекта, после чего нейросеть признала свою ошибку. Житель китайского города Нинба отправился на прогулку в горы и, добравшись до вершины, решил спуститься другим путем. В какой-то момент, когда он проходил вдоль ручья, путешественнику показалось, что дорога стала слишком сложной, и он решил посоветоваться с нейросетью и спросил у нее, что делать дальше. Искусственный интеллект посоветовал ему сменить направление и подняться выше. Мужчина так и сделал, но оказался в непроходимых зарослях и понял, что заблудился окончательно. Несчастному пришлось вызывать спасателей. На следующий день, отдохнув после пережитого, путешественник вновь обратился к искусственному интеллекту и упрекнул его в неправильном совете. Мол, лучше было бы использовать навигатор. В ответ искусственный интеллект признал свою ошибку, добавив, что нужно было действительно идти по навигатору, да еще и приписал «ха-ха». Такие вот шуточки.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина. В Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум. 328-400.
2: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: В Екатеринбурге 8.25, в центре города плюс 12, сегодня днем до плюс 16, и практически весь день будет идти дождь. Радио Си с вами, доброе утро и хорошего понедельника.
1: Реклама.
4: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В центре управления.

0: Занятие здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В Монетке осень выгоды. Кофе Фреско Платти 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
4: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
5: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: 6-2-0.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 6671427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
4: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: Это «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге план 9 на Радио Си проходит игра. День рождения каждый день. До нас дозвонился Максим. Максим, как вы на работу в такую дождливую погоду добрались?
1: Да, хорошо. Недалеко работа.
0: Поэтому не сильно промокли, да?
1: Да.
0: Успели между каплями добраться. Осенью без этого, наверное, все-таки никуда. Но зато есть повод лишний раз куда-нибудь отправиться, в какие-нибудь театры, музеи. Как раз начинается сезон таких походов по закрытым помещениям. Максим, вы как насчет театров?
1: Да, с удовольствием.
0: Ну тогда получите пару билетов на спектакль из Армении. Давид Сосунский, поздравляю вас.
1: Спасибо большое.
0: Сейчас поподробнее расскажу про сам спектакль, информация на правах рекламы. Это постановка по мотивам народного эпоса, где переплетаются история и мифы, отвага и волшебство. Давид Сосунский – это воплощение армянского духа, его сила и непоколебимость. Спектакль состоится на армянском языке 22 сентября на сцене АДО в рамках фестиваля «Свой» для зрителей старше 16 лет.
2: А я рад, что я выиграл на радио «Си».
3: День рождения каждый день. На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио ИСИ играем каждое буднее утро, так что завтра снова поиграем. На часах 8.31 в центре Екатеринбурга плюс 12. На Радио ИСИ новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ИП Буткевич Константин Сергеевич, девелопер Финна Групп.
4: Доброе утро. Санитарный контроль на границах России усилили из-за рисков Эболы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Проверяют, по ее словам, всех, кто возвращается из эпидемиологически неблагополучных стран. Сегодня в Екатеринбурге начинается судебный процесс над бывшим бенефициаром коммунального холдинга корпорации СТС Алексеем Бобровым и его бизнес-партнером Татьяной Черных. Заседания пройдут в Верхоисетском районном суде. Матч 11-го тура Лиги Пари между Екатеринбургским Уралом и Шинником состоится сегодня в Ярославле на стадионе Шинник. Стартовый свисток будет дан в 18:30 по екатеринбургскому времени. Медведи продолжают активно выходить к людям. В Бурятии за сутки поступило 32 таких обращения. Некоторые детские сады в регионе перевели на дистант из-за хищников, сообщили агентству ТАСС в администрации Бурятии. Елена Пипия, Радио Си.
3: Реклама. Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это вода ЖО от Финна Групп. Вода ЖО – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, vodajo.finnagroup.ru.
0: О погоде. На Радио ИСИ спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». В центре Екатеринбурга плюс 12, на улице Сыра. И весь день будет дождливая погода, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду и плюс 14,16. В Каменске-Уральском тоже плюс 14,16, в Асбесте плюс 13,15, в Полевском плюс 11,13.
3: Реклама.
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радиусе с вами. У нас много песен, которые настраивают нас на более позитивный лад, чем дождливая погода за окном. На часах 8:38, в центре плюс 12, сегодня до плюс 16. Сегодня понедельник, 14 сентября, и у нас есть история про Петра Столыпина. Через 5 минут на радиусе узнаем, почему историки считают, что он жил не совсем в свое время.
1: Реклама. Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 30 сентября 2026 года.
5: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в центре Синара Долголетия найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
8: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации, квалифицированные специалисты.
7: Синара Долголетия. Больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусовской тракт, 23. Сайт sinaradefisdolgoletia.com. Звоните 8-800-550-92-88.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
0: На радио Си игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Джейку» и «Амода Аками Запад» на «Металлургов 80». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов, пробка на Черепаново и Стрелочников от Бебеля до Челюскинцев, на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской, на Амундсена и Щерса от Волгоградской до Машинной, на Готвальда от Ополихинска до Черепаново и на Чкалово-Фурманово от Бардина до Московской. Самые загруженные магистрали «Московская» в центр, «Космонавтов» в центр и «Ленина» в обе стороны.
1: Реклама.
2: Ну давай, ну заводись!
3: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
1: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 15 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
4: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15.9. Дождливая погода сегодня будет весь день. Но дожди к нам пришли не навсегда. На этой неделе будут и сухие дни, и даже теплые. Сегодня до плюс 16. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 сентября 1911 года в Киеве было совершено покушение на главу Совета министров России Петра Столыпина. В оперном театре террорист Багров дважды стрелял в знаменитого реформатора. Спустя 4 дня тот скончался. Историки часто говорят, что Столыпин жил не в то время. Главная реформа, с которой он попал в историю, аграрная. Она уравняла крестьян в правах с другими сословиями, и они смогли выходить из общины, продавать свои наделы, получать льготные кредиты в крестьянском банке, поступать в учебные заведения и на службу. С другой стороны, Столыпин жестко боролся с революционным террором, и в истории остались народные выражения «столыпинский галстук», то есть виселица, и «столыпинские вагоны», поезда на каторгу. На реформатора покушались 11 раз, он завещал похоронить его там, где его не станет. Он покоится в Киево-Печерской лавре.
1: Реклама.
4: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьера Инвест» и АБ.
1: Радио Си.

0: на радио Си найдутся песни на многие случаи. На часах 8.52 в центре Екатеринбурга плюс 12. Дождливая погода будет сегодня с нами весь день, весь понедельник. Насколько россияне стали чаще пользоваться наличкой, узнаем из новостей на радио Си через 5 минут. А после новостей на радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка понятная без слов на радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в «Диал». Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22 22 181, а находимся мы на улице 8 марта 110.
3: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможно противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Сегодня в Кировском. Сметана Полевское. 99,99 за 350 граммов. Батончик «Пикник Биг». 69,99 за 76 граммов от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexsad.ru.
9: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
10: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
11: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
12: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: 103.7 FM. Радио «Сити».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
14: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, в Екатеринбурге без 1 минуты 9, в центре плюс 12, днем до плюс 16. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Доброе утро. Мошенники начали пугать пенсионеров переводом пенсий в цифровые рубли. Массово звонят, представляются сотрудниками Банка России или коммерческих банков и сообщают, что пенсии в России переводят в цифровые рубли. Но есть возможность отказаться от этой опции. Чтобы якобы подтвердить отказ, аферисты требуют продиктовать код из СМС. Если это сделать, мошенники могут украсть деньги. В ЦБ напомнили, что банки никогда не принуждают граждан к обязательной конвертации денег в цифровые рубли. Выбор формы хранения средств остается добровольным. Спасатели предупредили свердловчан о сильных дождях и порывах ветра до 17 метров в секунду в понедельник. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Жители просят быть бдительными. При этом в регионе сохранится теплая погода. По области днем плюс 15-20, в Екатеринбурге сегодня до плюс 15. Завтра дожди, если и будут, то небольшие, станет чуть теплее. Днем по области до 21, в Екатеринбурге 16-18. В Екатеринбурге с трамвая упал юный зацепер и едва избежал серьезных травм. На остановке площадь 5 года двое подростков запрыгнули на трамвай 18 маршрута, но один из них не удержался и упал на дорогу. Колесо трамвая прошло в сантиметрах от головы, сообщил телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Упавшего увезли в больницу. Напомню, 1 сентября произошла трагедия с 12-летним школьником-зацепером на перегоне «Звезда Аппаратная». Мальчик катался на грузовом поезде, упал с колеса и получил травматическую ампутацию левого бедра и черепно-мозговую травму. Старые двухэтажки на Уралмаше на улице Победы пока сносить не будут. Участок снова стал общественно-деловой зоной, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на портал «Квадратный метр». Возвращение участку прежнего статуса фактически означает, что вопрос о сносе четырех домов 49-го года постройки пока снят. В июле сообщалось, что квартал в границах Ломоносова Победы 40-летия октября уральских рабочих отдали под многоэтажную жилую застройку. Газета отмечает, что в Екатеринбурге наблюдается приостановка высотной застройки из-за падения спроса на новое жилье. Доля наличных в платежах россиян выросла до 32% против 25% годом ранее. Об этом сообщил глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков. По его словам, многие прогнозировали исчезновение наличных из-за неудобства расчетов купюрами. Однако ситуация этого года говорит, что это вряд ли стоит ожидать, пишет РИА. Доллар 84,26, евро 97,87.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: На Радио ИСИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Глазурит», автосалон «Хончи Глазурит». В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду и плюс 14,16.
2: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
4: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего понедельника. Сегодня 14 сентября. Начинается новая неделя, которая не вся будет дождливая, как сегодня. Сегодня весь день в дожди и до плюс 16. И на этой неделе у нас будут и сухие дни, и даже теплые. Что хорошего на этой неделе обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем пару билетов в нашу программу «Рожденные в СССР» для лиц старше 6 лет. Вопрос сегодня вот такой. Периодически делать это нужно, но каждый четвертый из нас делает это, только если его буквально заставят и напомнят об этом много-много раз. О чем речь, как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7. Периодически это нужно делать, но каждый четвертый из нас делает это, только если его буквально заставят и напомнят об этом много-много раз. О чем речь? Телефон Радио Си 235-103.7. Удачи вам.
1: Реклама. А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
4: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
9: Едим и веселимся с наслаждением.
10: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
11: Развлечения для всей семьи. Большой футбол. Корт и выгодный шопинг.
12: ТРК «Глобус». У нас так принято.
13: Щербакова 4. 0+.
14: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
15: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
16: Сегодня в Кировском. Филе минтая свежемороженое. В блоке 499,99 за килограмм. Майонез «Провансаль» «Ежика» 99,99 за 400 миллилитров. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов, пробка на Черепаново и Стрелочников от Бебеля до Челюскинцев, на машинистов от Готвальда до Гражданской, на Грузовской и Куйбышево от Репина до Белинского, на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской и на Вильгельма до Генина от Сахарова до Объездной. Самые загруженные магистрали Белинского в центр, 8 марта в центр и Ленина в обе стороны.
17: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
18: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
19: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 9.13. Разгадываем невероятный вопрос на Радиоси. Периодически это нужно делать, но каждый четвертый из нас делает это, только если его буквально заставит, напомнит об этом много-много раз. О чем речь? Как вы думаете? Телефон Радиоси 235-103.7. Что скажете?
1: Алло, доброе утро.
0: Доброе.
1: Ну, я думаю, это поход к врачу, либо зубному. Что-то такое.
0: Поход к врачу. То есть нужно периодически ходить к зубному, например, да?
1: Да.
0: Очень похоже, но пока нет. Пока не угадали. Спасибо. Хорошее предположение. Радиоси, алло.
2: Я считаю, что пораньше лечь спать. Заставить
0: себя иногда, да, сложно бывает, конечно. Тоже прекрасное предположение, но пока что нет. Не про ранний отход ко сну. Хотя кому-то нужно напоминать много-много раз, что ложись пораньше. И то иногда не помогает. 235-103.7, телефон радио УСИ. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Это не раннее засыпание и не поход к врачам. 235-103.7, звоните. А сейчас на радио УСИ гороскоп.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, пусть с задержками, но вы сможете завершить начатое. Не стоит пока планировать поездок и новых начинаний. Тельцы, у вас могут появиться новые идеи, но объективно у вас пока нет ресурсов для их реализации. Придется запастись терпением и откладывать деньги. Близнецы, вы можете пересмотреть принятые решения, в том числе относящиеся к долгосрочным планам. Не распыляйтесь на несколько целей сразу. Раки, течение дел замедлится или застопорится, возможны мелкие неудобства и неудачи. Однако в целом вы идете в верном направлении, не сворачиваете. Львы, поездки могут быть отложены. В некоторых делах потребуется нестандартное решение. Следите за здоровьем, чтобы не получить перегрузку. Девы, вы начнете видеть первые результаты своих действий и решений. Продолжайте движение в выбранном направлении, собирайте силы для рывка. Весы, у вас будет много сил и решимости сделать запланированное. Расставайтесь с людьми и делами, которые перестали делать вас лучше. Скорпионы, возможны эмоциональные моменты, которые могут повлиять на ваши решения и отношения. Будьте внимательны к мелочам, они могут оказаться важны. Стрельцы, какое-то дело может завершиться из-за недопонимания или обиды. Однако вы увидите, что это было наилучшим вариантом. Это неделя облегчения. Козероги. Неделя перекалибровки целей. От чего-то придется отказаться или нужно будет учесть интересы других людей. Укрепляйте важные отношения. Водолеи. Обнаружится, что вы не готовы к компромиссу. Это неделя избавления от розовых очков и укрепления уверенности в себе. Рыбы. Вы почувствуете желание перемен, но объективно для них еще рано. Это хорошая неделя для того, чтобы провести ревизию ресурсов и ближайших целей.
0: Какие животные, похожие внешне на дельфинов, но далеко от дельфинов, жили много-много миллионов лет назад в мезозое. Узнаем минут через 5 на радио УСИ.

0: Радио ИСИ с вами. 9 часов и 19 минут в Екатеринбурге. Доброе утро. На Радио ИСИ мы разгадываем невероятный вопрос. Периодически это нужно делать, но только каждый четвертый из нас делает это, если его буквально заставят и напомнят об этом много-много раз. О чем речь? Как вы думаете? Телефон Радио ИСИ 235-103.7. Что скажете?
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: А вот, может быть, на флюорографию ходить? Ответ на вопрос.
0: Не, ну это вот врачи вообще никакие не подходят.
1: Не подходят. Ладно, будем думать.
0: Спасибо, еще звоните. Радио ИСИ, алло.
2: А вариант у нас это зарядка.
0: Зарядка? Ну, что-то более, знаете, жизненное.
2: Все понятно.
0: Что более важное. 235-103.7, телефон Радио ИСИ. Пока подсказывать не буду, может быть, так догадаемся. Сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля, 33.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Испании нашли крупнейшего представителя редкого вида ихтиозавров. Палеонтологи впервые обнаружили остатки крупнейшего из известных видов ихтиозавров за пределами Великобритании. Находка показала, что примерно 190 миллионов лет назад ареал обитания вида был значительно шире, чем считалось. Ихтиозавры были одной из главных групп морских рептилий мезозоя. Внешне многие из них напоминали современных дельфинов, но родственниками млекопитающих не являлись. Испанский экземпляр оказался крупнейшим из всех известных представителей вида. Причем этот вид сильно отличался по устройству челюстей и зубов от других животных, чьи останки находили на той же территории. У этих ихтиозавров были массивные конические зубы, подходящие для достаточно широкого спектра добычи. А другой, обитавший там хищник, имел вытянутую морду и более тонкие зубы, лучше приспособленные для ловли небольшой быстрой рыбы. Исследователи предположили, что два хищника делили пищевые ресурсы.
3: Реклама.

0: рыночной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: В Екатеринбурге 9.22, в центре города плюс 12. Сегодня днем до плюс 16, и весь день будет идти дождь. Радиосы с вами. Доброе утро. Хорошего понедельника.
2: Реклама. Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
8: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
7: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
8: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
9: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
11: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
12: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
13: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
12: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
14: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
15: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее, 2 штуки. Фара передняя, 2 штуки. Радиатор серебристый, 2 штуки. Бампер заграничный, 3 бампера.
16: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
17: Телефон рекламной службы 235-09-05.
18: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 9:28 продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Сегодня говорим про что-то, что нужно делать периодически, но каждый четвертый из нас делает это только если его буквально заставит и напомнит об этом много-много раз. О чем речь? Как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете вы?
1: Выбросить мусор?
0: Ну, выбрасывать мусор нужно постоянно, конечно.
1: Ну, кому-то надо напоминать.
0: Ну, соглашусь, что кому-то нужно напоминать постоянно, что нужно выкинуть мусор. Хотя кто-то это делает без напоминания. Но у нас что-то более такое современное, скажем так. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Я подумала, может быть, чистить уши?
0: Нет, не гигиена в целом. Радио Си, алло.
3: Может быть, ответ на невероятный вопрос – это помыть посуду?
0: Так, какие-то бытовые вещи. Ну, это не совсем бытовые вещи. Это с гигиеной не связано, это не бытовые вещи, это не поход к доктору.
3: Угу.
0: Подсказку хотите?
3: Понятно. Хочу.
0: Это связано с современными реалиями жизни. Подумайте еще.
3: Хорошо.
0: 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. 9:29 в Екатеринбурге на Радио Си новости. И Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «Алика Групп», парк-квартал радиостанции.
4: Доброе утро. Дональд Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Именно это, по мнению президента США, не ситуация на Ближнем Востоке, создает дефицит дизельного топлива, пишет BFM. Открытие международного фестиваля молодежи состоялось накануне в Екатеринбурге. Участников поздравили Наталья Орейро, Султан Сулейман, группа The Hatters, Татьяна Куртукова и Владимир Путин. Правда, президент России приветствовал молодежь в режиме онлайн, пишет Е1. Свердловчан сегодня ждут ливни с грозами и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом предупредили в региональном МЧС. Спасатели просят граждан быть осторожными. Колобок заработал миллиард. Такого показателя лента «Последний богатырь» Колобок добилась на 6-й неделе проката и стала уже 8-м фильмом, который собрал более миллиарда в России в 2026 году. Елена Пипия, Радио Си.
5: Реклама.
6: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
7: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
6: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
7: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963. Застройщик ООО «СЗ «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду и плюс 14-16. В Нижнем Тагиле тоже плюс 14-16, в Краснотурьинске плюс 17-19, в Новоуральске и в Первоуральске плюс 11-13.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 9:35. Разгадываем невероятный вопрос на Радиоси. Периодически это нужно делать, но каждый четвертый из нас делает это только если его буквально заставят и напомнит об этом много-много раз. О чем речь? Как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7. Мы уже выяснили точно, что это не поход к доктору. Это связано как-то с современными реалиями жизни. Вот такая была подсказка. 235-103.7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Может быть, нужно напоминать, что позвонил, например, муж родителям.
0: О.
1: Давно не звонил.
0: Да, нужно делать это регулярно, но многие забывают. И даже... Да. Без напоминаний не делают. Но пока не про это говорим.
1: Mm-hmm.
0: Спасибо.
1: Хорошо.
0: Не забываем про подсказку. Связано это с современными реалиями жизни. Современными реалиями. Радио Си, алло.
2: Мне кажется, может быть, это поход в парикмахерскую.
0: Парикмахерская тоже мимо.
2: А так,
0: Что еще?
2: Тогда, может быть, вариант по оплате чего-либо, там, интернета, либо коммунальные услуги.
0: Вот это уже ближе к современным реалиям нашей жизни, но пока что не оплата. Там напоминание не так много раз, а вот то, о чем говорим, вот прям много-много раз нужно человеку сказать, чтобы он сделал это, чтобы буквально заставить его нужно.
2: У меня только оплатить можно в голове.
0: Ладно, думаем дальше. Спасибо.
2: Все, спасибо.
0: 235-103.7, телефон Радио Си. Современные реалии жизни. Какие же они? Радио Си, алло.
3: Заряжать телефон.
0: Тут, знаете, пару раз разрядился в ненужное время, сразу сам заряжать начинаешь. А тут нужно что-то напомнить прям, заставить, много раз повторить, чтобы это сделать. Но уже ближе к правильному ответу.
3: Ладно.
0: Спасибо, еще звоните. 235-103.7, телефон Радио Си. Вот то, о чем говорим. Многие просто даже не делают этого, даже если им это напоминают. Но, тем не менее, как-то связано с современными реалиями жизни. Если часто, много-много раз напомнить, то человек это все-таки сделает. 235-103.7, телефон Радио Си. Звоните.
4: Реклама.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: Додо.
9: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
10: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения,

0: 62-0.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-7142-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
5: В Монетке урожай выгоды. Лимоны 2 штуки. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
8: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Джейку» и «Амода Аками Запад» на «Металлургов 80». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла. Пробка на Черепаново и Стрелочников от остановки Черепаново до Челюскинцев, на Гурзовской и Куйбышево от Белореченской до Белинского, на Щерса от Сурикова до Машинной, на Шевской от фронтовых бригад до промышленного проезда и на Березовском тракте Трудовой и Губахинской от Барьерной до Проезжей. Самые загруженные магистрали 8 марта в центр, Репина в центр и Ленина в сторону УПИ.
3: Реклама.
9: Ну давай, ну заводись!
10: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
11: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
2: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Радио Си 103.7 FM.

0: просто ни о чем.
1: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:44. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Это нужно делать периодически. Но каждый четвертый из нас делает это, только если его буквально заставят и напомнят об этом много-много раз. О чем речь? Телефон Радио Си 235-103.7. Это связано с современными реалиями жизни. Вот такая у нас основная подсказка.
2: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ответ на невероятный вопрос. Может быть, это чистка телефона?
1: Чистка телефона...
2: Памяти.
1: Ну, как-то, да, связано с телефоном отчасти, но не только с телефоном. И не память. Не про память речь.
2: Ладно, спасибо.
1: Спасибо вам. Вот где-то рядом. Радио Си, алло.
2: У нас есть такое мнение, что показания счетчика не забыть передать.
1: Ну, это как-то бытовые вопросы, да? Но у нас все-таки более современные реалии жизни. Счетчики уже давно. Пока
2: хорошо,
1: далеко. Спасибо.
2: Ладно.
1: Радио Си, алло.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте. Что скажете вы?
3: Я бы хотела ответить на вопрос. Я думаю, что нужна чистка файлов, гаджетов современных.
1: Угу. Но это не только гаджетов современных касается, где есть память. Это касается, ну, как-то вот современных реалий жизни. И очень связано это, подскажу вам, с безопасностью.
3: Хорошо, спасибо.
1: Спасибо. Уже все подсказки рассказал. Радио Си, алло.
4: Ой, здравствуйте.
1: Здрасте.
4: Я думаю, что это, чтобы человек поскорее вышел из интернета.
1: Напоминать нужно?
4: Да-да-да.
1: Много-много раз. А выходить нужно вообще регулярно из него. Тут соглашусь с вами. Но пока что не угадали. Телефон Радио Си 235-103.7. Все подсказки рассказал. Кто их заметил, наверняка уже догадался до правильного ответа. Звоните прямо сейчас 235-103.7. А мы пока что узнаем, какое открытие помогло ученым слушать космос. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
5: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
6: 14 сентября 2015 года были открыты гравитационные волны, которые назвали новым окном во Вселенную. Их зарегистрировала обсерватория Лига в США, которая состоит из двух детекторов в штатах Луизиана и Вашингтон. Каждый детектор – это Г-образная система из двух 4-километровых вакуумных труб с высокостабильными зеркалами на концах. Детекторы зафиксировали так называемую рябь пространства-времени, предсказанную Эйнштейном больше 100 лет назад. Он писал, что гравитация вызвана деформацией самого пространства-времени под влиянием массы. Позже ученые это иллюстрировали так. Металлический шарик лежит на мягкой поверхности, и под ним образуется вмятина. Чем тяжелее шарик, тем вмятина глубже и шире. Так и космическое пространство и время проминаются под массой планет, звезд и галактик. Раньше ученые могли наблюдать космос только через свет, электромагнитные волны. А с открытием гравитационных теперь могут космос слушать. Фиксировать события, невидимые в телескоп, например, слияние черных дыр. Открытие подтвердило и само существование черных дыр в космосе.
5: Реклама.
7: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая ботаника.
8: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
7: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
8: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
7: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
5: Радио Си.

Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.51 в центре плюс 13, и мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Периодически делать это нужно, но каждый четвертый из нас делает это только если его буквально заставят и напомнят об этом много-много раз. О чем речь? Мы уже выяснили, что это связано с безопасностью и связано с современными реалиями жизни. Телефон Радио Си 235-103.7.

0: Радио Си с вами, на часах 9:54, и мы пока еще не разгадали невероятный вопрос. А вопрос сегодня вот такой. Нужно это делать периодически, но каждый четвертый из нас делает это только если его буквально заставят и напомнит об этом много-много раз. О чем же речь? Прозвучали подсказки, что это связано как-то с безопасностью и связано с современными реалиями жизни. Что скажете вы?
1: Здравствуйте. Здравствуйте. У нас такой вариант, может быть, менять пароли нужно?
0: Пароли да. Менять? А как часто нужно менять?
1: Ну, приходит напоминание и меняешь.
0: А меняете?
1: Меняю.
0: Или вам нужно несколько раз об этом сказать?
1: Меняю.
0: Меняете? Сразу же.
1: Напоминание всплывает, и я меняю.
0: Ну, вот каждый четвертый из нас пароль меняет только когда его буквально заставят и напомнят об этом много-много раз. Да, разгадали невероятный вопрос. Поздравляю вас. Как вас зовут?
1: Ирина.
0: Ирина, ну вы за безопасность.
1: Да.
0: Хорошо. Как часто вам приходит уведомление, что нужно пароль поменять?
1: Ну, может быть, раз в 2 недели.
0: О, ничего себе. Раз в 2 недели меняете пароли. Хорошо. Ирина, сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си. А за это получаете пару билетов на шоу-программу «Рожденные в СССР». Поздравляю вас.
1: Ура. Спасибо.
0: И немного информации на правах рекламы. Вас ждет яркое ностальгическое шоу, где на сцене оживут любимые советские шлягеры и культовые песни из кинематографа той эпохи. Концерт пройдет 26 и 27 сентября на сцене театра эстрады для зрителей старше 6 лет.
1: А я, Ирина Филатова, из Кировского района, разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать уже завтра с 9 до 10. Через 5 минут на Радио Си в новостях поговорим о том, какая, возможно, будет зима на Среднем Урале и почему нельзя дать точный прогноз. Через минуту музыка, понятная, без слов, на Радио Си.
2: Реклама. В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.

0: Веер Моу представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – Веер Моу. Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.
1: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзуфская, 63.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Модный театр «Турдус» представляет юмор, захватывающий сюжет и драматизм. Приглашаем на детективный спектакль «Восемь любящих женщин» по пьесе Робертама 16 сентября этого года в 19:00 в Доме актера. Билеты на сайте teatrturdus.ru. 16+.
5: ИП «Аксенов Артем Александрович». ОГРНИП 319-665-800-081-898.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM. 10 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 12, днем до плюс 16. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Доброе утро. Москва не исключает возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также рассказал, что на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер Индии Нарендра Моди и лидер КНР Си Цзиньпин предлагали свои услуги для содействия урегулированию конфликта. Владимир Путин, в свою очередь, приветствовал инициативу лидера Индии и Китая и представил им подробную информацию о положении дел. Ранее наследный принц Абу-Даби Аль-Нахаян подтвердил президенту Путину готовность Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. В минувшем августе показатель составил чуть более 7,5 литров на душу населения, пишет РИА со ссылкой на статистику. В Свердловской области показатель хуже среднего по стране. Так, в Москве потребление спиртного 4,5 литра на человека, в Санкт-Петербурге 5,9, в Новосибирской области 7,6 литра, в Свердловской области 9,85 литра. Напомню, с 1 сентября в нашем регионе на 2 часа сократили время продажи алкоголя. А теперь его можно купить с 9 до 22 часов. За двое суток в храм на Крови пришли поклониться деснице святого Спиридона Тримифунского более 55 тысяч человек, сообщил митрополит Евгений. Среди паломников оказались и верующие из соседних регионов, а также из Уфы, Новосибирска, и иностранцы из Африки, Сербии и Греции. До Екатеринбурга ковчег побывал в 9 городах, отсюда отправился во Владимир, пишет портал 66.ru. Синоптики дают противоречивые прогнозы на предстоящую зиму на Среднем Урале. Одни обещают холодный декабрь, другие, наоборот, более теплый сезон. Так, по долгосрочному прогнозу Росгидромета, начало зимы будет суровым. В декабре температура на Урале может оказаться ниже нормы, а устойчивые сильные морозы ударят раньше обычного. При этом европейские ресурсы обещают, наоборот, более мягкий зимний сезон на Урале в целом. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец считает, что на Урале будет очень снежная зима. Но синоптики всегда предупреждают, что любые предварительные прогнозы ненадежны. Черногория может отложить введение виз для россиян, если поймет, что теряет на оттоке туристов слишком много, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. По данным специалиста, твердых оснований для такого прогноза нет, но российские туристы остаются одними из самых щедрых. И в ожидании введения виз бронирование...
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: А сейчас о погоде. На радио ИСИ спонсор выпуска ООО «ТД Паревит» – завод стеновых материалов «Паревит». В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 14-16.
2: Реклама.
5: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
6: Спасибо, я в Паревит.
7: Газобетон Паревит утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
8: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермолл».
2: «Веермолл» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермолл». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Радио Оси с вами на часах 10.14, и сейчас у нас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – «Хавейл Июль», официальный дилер «Хавейл» на Грузовской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Техасский стартап Rail Industries анонсировал рамный пикап Runabout, который обещает стать народным любимцем. Концепция простая. Обычный бензиновый мотор, ремонтопригодность и никаких скрытых подписок на опции. Цена вопроса всего $21,500. Для Америки это почти даром. Но главное, чем создатели зацепили публику? Возвращение одной забытой детали. Речь о нижнем дефлекторе обдува. Он располагается на передней панели прямо под рулевой колонкой и направляет поток прохладного воздуха в область бедер и нижней части торса. В сильную жару он спасает водителя быстрее и деликатнее. В нашей стране в 90-е такое часто встречалось у праворульных японских авто и получило много народных названий. Самое безобидное – кондиционер для шорт. Проект уже вызвал ажиотаж. За первую неделю компания собрала более 5000 предзаказов. Удастся ли стартапу дойти до конвейера, покажет время. Но за попытку вернуть настоящий комфорт, свой хайп они уже сорвали.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль, Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего понедельника, сегодня 14 сентября, на часах 10.16, и уже минут через 5 на Радио Си расскажем историю, как один мужчина с помощью искусственного интеллекта заблудился.
1: Реклама. Уральцу много не надо, ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. ОКРН 110-385-001-8073.
8: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
11: Едим и веселимся с наслаждением.
12: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
13: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный. Шопинг.
14: Это «Глобус». У нас так принято.
15: Щербакова, 4. 0+.
16: Телефон рекламной службы 235-09-05.
17: Радио Си.
0: Осень дарит нам урожай вкусных впечатлений. Вкусная игра на Радио Си – одно из них. Участвуйте и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням после 8 утра. Ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и выигрывайте. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: Радио России, там, где музыка прежде всего, на часах 10:21, в центре Екатеринбурга плюс 12. А сейчас на Радио России с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мужчина заблудился в горах из-за искусственного интеллекта, после чего нейросеть признала свою ошибку. Житель китайского города Нинба отправился на прогулку в горы и, добравшись до вершины, решил спуститься другим путем. В какой-то момент, когда он проходил вдоль ручья, путешественнику показалось, что дорога стала слишком сложной, и он решил посоветоваться с нейросетью и спросил у нее, что делать дальше. Искусственный интеллект посоветовал ему сменить направление и подняться выше. Мужчина так и сделал, но оказался в непроходимых зарослях и понял, что заблудился окончательно. Несчастному пришлось вызывать спасателей. На следующий день, отдохнув после пережитого, путешественник вновь обратился к искусственному интеллекту и упрекнул его в неправильном совете. Мол, лучше было бы использовать навигатор. В ответ искусственный интеллект признал свою ошибку, добавив, что нужно было действительно идти по навигатору, да еще и приписал «ха-ха». Такие вот шуточки.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3. Радио

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 10:30 в Екатеринбурге, в центре +12. Сегодня днем всего до +16, но дождливая погода нас будет сопровождать сегодня весь день. Сейчас на Радио Си новости и Елена Пипе, спонсор выпуска ИП Буткевич Константин Сергеевич, девелопер Fina Group.
1: Доброе утро. Долг компаний из стран СНГ перед российским бизнесом в июне этого года достиг 967 миллиардов рублей, пишут «Известия». Наибольшие суммы задолжали предприятия из Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. Неделя на Урале началась с дождей, но синоптики говорят, что бабье лето скоро вернется. Завтра в Екатеринбурге уже без существенных осадков и +17, в среду дождей не ожидается и +18. Со следующего года в Свердловской области увеличат размеры выплат по региональному материнскому капиталу. Максимальная сумма 800 тысяч рублей. С 27 года в регионе вступает в силу уральская демографическая доктрина, утвержденная губернатором. Александр Зверев из Германии победил американца Бена Шелтона в финале US Open в Нью-Йорке. Женский турнир выиграла москвичка Елена Рыбакина, которая выступает за Казахстан. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это Водажо от Fina Group. Водажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами. 363-36-74. Водажо.finagroup.ru.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». В центре Екатеринбурга +12. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. Дождь, ветер северо-западный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. И +14-16. В Каменске-Уральском тоже +14-16. В Асбесте +13-15. В Полевском +11-13.
2: Реклама.
3: Строим новое.
4: Ремонтируем любимое.
3: Покупаем Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «ДИАУ» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ». Александр, давайте поговорим о покупке или продаже недвижимости в другом городе или даже за рубежом.
2: Тема купли-продажи жилья в других регионах очень актуальна для многих екатеринбуржцев. Ведь если в нашем городе есть понятный и надежный оператор рынка недвижимости, к которому можно обратиться и навести соответствующие справки, то при совершении сделки в других городах России вас может охватить тревога. Ведь у вас нет информации относительно специалистов из других регионов. Какой же выход могу я предложить? Да надо обращаться к нам в ДИАУ, так как мы специализируемся на межрегиональных сделках с 2009 года. И за это время обросли проверенными партнерами в других городах. Вот многих руководителей агентств недвижимости из Питера, Москвы, Краснодара, Тюмени я знаю лично.
1: Получается, что вы направляете клиентов к надежным партнерам в других городах?
2: Часто бывает так, что клиенту хочется взаимодействовать через нас, ведь мы понятны и надежны. Наш специалист предварительно ведет переговоры с партнерами относительно качественного выполнения задачи. И часто бывает так, что вам надо, например, что-то продать в Екатеринбурге, а купить, например, в Питере. Вот и работаем параллельно над вашим вопросом. Начинайте, как всегда, с консультации. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181.
0: Радио Си.

0: На радио Си Дайдо Вайт Флэг. 10:41 в Екатеринбурге, в центре плюс 13. Сегодня понедельник, 14 сентября, и в этот день у нас найдется история про Петра Столыпина. Почему историки считали, что он жил не совсем в свое время, узнаем минут через 5 на радио Си.
1: Реклама. Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-7431, 16+.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На радио Си игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история Свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: Радио ИСИ «Золотые хиты». На часах 10:47, в центре города плюс 13, днем до плюс 16. Впереди в Анатеке певица Деница с песней «Someone», а прямо сейчас на Радио ИСИ. Всемирная история, спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 сентября 1911 года в Киеве было совершено покушение на главу Совета министров России Петра Столыпина. В оперном театре террорист Багров дважды стрелял в знаменитого реформатора. Спустя 4 дня тот скончался. Историки часто говорят, что Столыпин жил не в то время. Главная реформа, с которой он попал в историю, аграрная. Она уравняла крестьян в правах с другими сословиями, и они смогли выходить из общины, продавать свои наделы, получать льготные кредиты в крестьянском банке, поступать в учебные заведения и на службу. С другой стороны, Столыпин жестко боролся с революционным террором, и в истории остались народные выражения «столыпинский галстук», то есть виселица, и «столыпинские вагоны», поезда на каторгу. На реформатора покушались 11 раз, он завещал похоронить его там, где его не станет. Он покоится в Киево-Печерской лавре.
1: Реклама.
4: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьера Инвест» и АБ.

0: Радио Си, золотые хиты. В Ефтеморге без 5.11, в центре плюс 13. Какое садоводство способствует долголетию и поддержанию здоровья мозга? Узнаем из новостей на Радио Си через 5 минут. Через полминуты музыка, понятная без слов, и скрипачка Линдси Стирлинг.
1: Выборы 2026.
2: Справедливая Россия за заморозку тарифов ЖКХ.
3: Нужно изменить работу региональных энергетических комиссий. Определение тарифа должно быть прозрачным, с полным аудитом того, куда были потрачены предыдущие деньги, и выяснением стоимости того, что будет сделано в следующем году. И только после этого с одобрения народных представителей должно происходить какое-либо повышение. Повышение не должно происходить более одного раза в год. И все это необходимо изменить в нашем законодательстве.
4: На выборах поддержи команду «Справедливой России».

0: Екатеринбурге 11 часов на радио «Вести новости». И Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. С начала следующего года в России будут мониторить цены на 24 вида продуктов питания. В августе был принят закон о мониторинге цен по всей цепочке от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания. Теперь утвержден конкретный список. В нем в том числе мясо, рыба, макароны, сливочное и подсолнечное масло, молочные продукты, яйца, несколько видов круп, картофель, свекла, лук, морковь, помидоры, огурцы, капуста. Документ вступит в силу с 1 января, сообщает агентство ТАСС. Владимир Путин обратился к участникам Международного фестиваля молодежи по видеосвязи. Изначально ожидалось, что президент приедет в Екатеринбург лично, но, к сожалению, планы изменились, поездка не состоялась, пишет Я-1. Президент приветствовал участников фестиваля на официальной церемонии открытия в воскресенье. Увидев Путина, иностранцы пришли в восторг, начали снимать его выступление на камеры. После официального открытия на уличной сцене Экспо выступили звезды Наталья Арейра, Нилетто и Плутто. Екатеринбуржцы застряли в аэропорту Сочи, который был закрыт из-за угрозы атаки БПЛА. Как рассказала Е1 одна из пассажирок, мест в зале ожидания не хватило на всех. Некоторые спали прямо на полу или вынуждены были искать столик в кафе. По словам екатеринбурженки, в гостинице отвозили только тех, у кого рейсы задерживались на 11-12 часов. Остальным выдали воду и горячую еду. Сегодня в 8:37 аэропорт Сочи снова начал работу. На паспортный контроль выстроились огромные очереди. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сегодня начинает рассматривать уголовные дела бывшего бенефициара коммунального холдинга корпорации СТС Алексея Боброва и его бизнес-партнера Татьяны Черных. Их судят по обвинению в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. Бобров и Черных были арестованы год назад. Суть обвинений в том, что корпорация СТС завышала расходы своих дочерних компаний на модернизацию и получала компенсацию от государства. Недавно Боброву и Черных изменили меру пресечения и перевели из СИЗО под домашний арест. Показания на фигурантов дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, пишет «Новый день». Садоводство способствует долголетию и поддержанию здоровья мозга. Итоги исследования, проведенного среди пожилых людей, опубликовал журнал Public Health. Исследование показало, что частая работа в саду связана со сниженным риском развития деменции. Регулярное занятие садоводством может существенно улучшать психологическое состояние пожилых людей и снижать выраженность депрессивных симптомов, утверждают ученые. Доллар 84,26, евро 97,87.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
0: О погоде на радио СИ, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент» в центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 14,16.
2: Реклама.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
6: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
4: В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акт действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: на Радио Си. Песня и про друзей, и для друзей. Our Odeon Friends. С вами Андрей Королев. Вас приветствую. Хорошего понедельника вам. Сегодня 14 сентября, на часах 11:08 в центре города плюс 13. У нас впереди много прекрасной музыки и для осени, и для отличного настроения. Послушаем ДДТ, которые расскажут нам все про осень. Через минуту Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас. Could I have this kiss forever на Радио Си.
1: Реклама. Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-471, 16+.
2: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество строительства. Стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
3: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
5: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
3: Malina66.ru. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-2026.
5: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Сегодня у нас «Плачущее небо под ногами», которое не заметить сложно. Группа ДДТ на радио ИСИ 103.7 FM. 11.20 на часах, в центре города плюс 13. Сегодня, кстати, в новостях на радио ИСИ мы уже смотрели прогнозы синоптиков на предстоящую зиму. Есть разные прогнозы, в основном противоречивые, конечно же. Кто-то говорит, что будет тепло, кто-то холодно. А есть даже мысли, что предстоящая зима будет очень снежной. Торопить события точно не будем. На этой неделе еще ждем теплых, сухих дней. Впереди у нас Black Wonderful Life. Через минуту Ava Max, «Короли и королевы» на радио ИСИ.
1: Выборы 2026.
2: Вместе многое сделано за счет федеральных и региональных программ, которые я курировал все эти годы. Наказы избирателей для меня стали программой моей жизни.
3: Зелимхан Муцоев, кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от партии «Единая Россия» по Первоуральскому одномандатному избирательному округу 174. Проверен делом и временем. Оплачено за счет средств специального избирательного счета кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 174, Свердловская область, Первоуральский одномандатный избирательный округ.
4: Уважаемые земляки, это Александр Ивачев. Коммунистическая партия предлагает реальную альтернативу нынешнему курсу. Наши депутаты единственные голосовали против повышения пенсионного возраста и продажи государственных предприятий области. И только мы выступали за прямые выборы глав муниципалитетов. Приходите на избирательные участки. Вместе вернем России будущее.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: радио «Синяя пара» с песней «Милая». А впереди у нас молодой талант Сиена Спиро, молодая английская певица и ее песня «Die on this hill». 11.32 в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «Алика Групп Парк Квартал» радиостанция.
1: Добрый день. В Сочи после атаки БПЛА пострадали 5 человек, в том числе один ребенок. В сочинском аэропорту в четвертый раз за сутки вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Сейчас аэропорт работает штатно. В Свердловской области выросла безработица. По итогам второго квартала составила 2,7%, рост на 1,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Свердловчане ищут работу в среднем 5,7 месяца, передает РИА. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии соберутся сегодня, чтобы подписать совместное соглашение, которое может привести к распаду Великобритании, пишет телеграм-канал Мэш. В Екатеринбург возвращается бабье лето. Сегодня погоду еще определяет курганский циклон, который принес дожди и прохладу, но уже завтра он уйдет на восток. Осадки прекратятся, начнет теплеть. В пятницу придет антициклон и начнется бабье лето, обещает метеоролог Алексей Пулин. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Думаешь, купить крутую квартиру это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
3: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
2: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
3: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
4: Застройщик ОСЗ «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 14-16.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Си парк Горького. 11:43 в Екатеринбурге, впереди золотая коллекция радио Си. Это три песни, которые могут нам помочь совершить путешествие во времени. Послушаем «Комаро» Сулы де Ланж. Чуть раньше у нас «Модерн Токен», а откроют золотую коллекцию буквально через минуту. «Статус-кво» на радио Си.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 сентября в Акаме Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Акаме Запад. Металлургов 80.
7: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
8: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт «Центра косметологии и пластической хирургии».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

На радио «Си Комаро», который прошедшим летом приезжал в Екатеринбург с концертом. 11:58 на часах. С вами Андрей Королев. Встречаемся мы с вами завтра, а сегодня с 12 на радио «Си» с вами почти Комаро, Роман К, он же Роман Калашников. А сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Си»

0: ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 12.02 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Добрый день. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границах России из-за рисков попадания в страну Эболы, сообщила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, санврачи вместе с пограничниками проверяют всех граждан, прибывающих в страну, передают РИА. При обнаружении у пассажиров симптомов ухудшения здоровья их незамедлительно госпитализируют. В мае власти Республики Конго объявили о вспышке Эболы. Вспышка вызвана опасным штаммом Эболы, вирусом Бундибугио, против которого нет вакцины. По данным, на конец августа вирусом заразились 5500 человек, половина из них умерли, сообщает БФМ. Мощам святителя Спиридона Тримифунского поклонились за 3 дня более 81 500 человек в Екатеринбурге. Это обновленные данные Уральского полпредства. В Екатеринбург ковчег с десницей святого доставили вечером 11 сентября из Челябинска. В нашем храме на Крови святыня находилась до 13 сентября. В воскресенье ее отправили дальше по стране, в город Владимир, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В Свердловской области вырос уровень безработицы. По итогам второго квартала составил 2,7%, рост на 1,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средний Урал попал в рейтинг регионов, где существенно выросла безработица, и занял там 68-е место. Для сравнения, в Москве рост составил 0,5%, а в Ингушетии, которая на последнем 85-м месте, 22,5%, сообщает РИА Рейтинг. В Свердловской области среднее время, необходимое для поиска работы, составляет 5,7 месяца. Это чуть больше среднего общероссийского показателя 5,5 месяцев. В целом, в этом году уровень безработицы в России остается низким – 2,2%, сообщает агентство ИАН. Сильный дождь обрушился накануне на Екатеринбург. Вечером в воскресенье ливень привел к очередному транспортному коллапсу. В районах улиц Победы, Ломоносова и Ильича избирателей образовались лужи, в некоторых местах доходившие пешеходам до колен. Трамвайные рельсы ушли под воду, трамваи встали, вместе с ними стояли троллейбусы, на затопленных улицах плавали электросамокаты. По прогнозам Уралгидромета, сегодня дожди продолжатся. «Хитрый койот» возглавил российский кинопрокат за минувшие выходные. Картина собрала за уикенд 37,2 миллиона рублей. Следом идет «Лунтик», «Обратная сторона Луны» 29,5 миллионов и «Надежда» 26 миллионов. «Хитрый койот» – гибрид игрового кино с живыми актерами и анимацией. Главный герой – знаменитый койот из мультфильма о Луни Тюнс. По сюжету ему придется судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого дорожного бегуна. «Хитрого койота» сняли еще в 23-м году, но выпуск картины несколько раз откладывали из-за проблем с правами. Доллар 84,26, евро 97,87.
2: Реклама. Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Хончи Глазурит». Завтра ожидается облачный с прояснениями день, будет без существенных осадков, ночью до плюс 12, днем до плюс 18.
2: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
2: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит». Официальный дилер «Хончи». Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио

0: Радио Сі. Музика з теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Для вас прекрасная музыка в этот понедельник. Спасибо, что рабочую неделю начинаете в компании «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников. С вами до вечера. Много интересного у нас и дальше. Сейчас, например, «Танцы минус». Иду.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, «Пумацин» 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Прексалин» противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
8: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
9: Анна, плитка.
10: Анна, сухие смеси.
11: Анна, вы просто песня.
8: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
12: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
13: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
14: Едим и веселимся с наслаждением.
15: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
13: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
16: ТРК «Глобус». У нас так принято.
13: Щербакова 4. 0+.
17: Жилой комплекс «Никольский». От УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
18: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Телефон рекламной службы 235-09-05.
17: Радио Си.

0: «Танцы минус» «Иду на Радио Си» — музыка, которую мы любим. Дальше с нами Элук и Халид, яркая новинка «Dive into me» — это через 3 минуты. А сейчас Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мамонты существовали на нашей планете неисчислимо долгое количество лет, пока не исчезли. Причины их вымирания, кстати, до сих пор не ясны. Одновременно с мамонтами вымерли еще 24 вида животных. Сегодня мамонты. Мамонты появились примерно 1,5 миллиона лет назад и вымерли примерно 8-10 тысяч лет назад. Но на российском острове Врангеля карликовый подвид мамонтов существовал еще 3,5-4 тысячи лет назад. Эти животные жили, когда древние египтяне строили свои пирамиды. По размерам мамонты были сравнимы со слонами, кроме североамериканского подвида, который достигал высоты 5,5 метров и масса 12 тонн. Это больше любого слона. Именно таким мамонтом, судя по всему, был Мэнни из ледникового периода. От холода мамонтов защищала не только лохматая шкура, но и расположенный под ней слой жира толщиной 8-10 сантиметров. Именно жир, а не мясо, кстати, был основой питания древних людей. На чистом мясе люди быстро погибали. Сами мамонты питались травой и злаками, и их плоские зубы от такого меню довольно быстро приходили в негодность. Зубы мамонтов обновлялись 5-6 раз за жизнь, так же, как это происходит у слонов. Мамонты ели столько же, сколько слоны, но были гораздо эффективнее в энергосбережении. Африканский слон тратит колоссальное количество энергии на охлаждение тела в жару. Мамонты жили в режиме термоса, практически не теряя тепло. Из-за этого мамонтам требовалось меньше калорий на килограмм веса. В отличие от африканских и азиатских слонов, уши мамонтов были очень маленькими. Это защищало их от обморожения в суровом климате. Бивни мамонтов прочнее и длиннее, чем слоновьи. Бивни длиной до 5 метров, не знаю, можете ли вы себе такое представить, позволяли мамонтам разгребать глубокий снег и добывать скрытую под ним еду. В бивне записана вся личная история мамонта. Распилив бивень, ученые могут узнать, в какую неделю жизни мамонт голодал, когда у самки были роды, каков был точный маршрут миграции, это узнают по химическому составу съеденной травы, и в какой именно день года животное погибло. Кровь мамонтов содержала природный антифриз. Гемоглобин мамонтов был генетически модифицирован так, чтобы бесперебойно снабжать конечности кислородом даже при температуре воздуха минус 50. И что на первом месте? У мамонтов на спине был горб, в котором они накапливали запасы жира на случай голодных или особо холодных периодов. Так же делают и современные верблюды.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Precious Wilson на радио Си 103.7 FM. Дальше немного расслабимся под классную песню In the End, Роберт Кристиан и Элис Шука. А пока время новостей расскажет Елена Пипи на радио Си. Спонсор выпуска ИП Буткевич Константин Сергеевич, девелопер Fina Group.
1: Добрый день. В России снова начала расти аварийность с участием средств индивидуальной мобильности. Количество таких аварий за 8 месяцев выросло почти на 40%. Погибли более 50 человек, пострадали более 3500, пишет газета «Коммерсант». Сегодня в Екатеринбурге начинается судебный процесс над бывшим бенефициаром коммунального холдинга корпорации СТС Алексеем Бобровым и его бизнес-партнером Татьяной Черных. Заседания пройдут в Верхесецком райсуде. Матч 11-го тура Лиги Пари между екатеринбургским футбольным клубом «Урал» и «Шинником» состоится сегодня в Ярославле на стадионе «Шинник». Стартовый свисток дадут в 18:30 по екатеринбургскому времени. Форд зарегистрировал в России два товарных знака – название «Мустанг» и логотип с бегущей лошадью. Такие регистрации обычно делают, чтобы просто сохранить за брендом права, сообщает агентство ТАСС. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием – это вода же от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это Адажо от Fina Group. Адажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, adajo.finagroup.ru.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ночью до плюс 12, днем до плюс 18.
3: Реклама.
4: Строим новое!
5: Ремонтируем любимое!
4: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: С нами только что Адель на Радио Си, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, и дальше мы подготовили золотую коллекцию. Слушаем Чилинтана, перед этим Мэя All About The Money, а начнем нашу музыкальную подборку Радио Си со скорпов.
1: Выборы 2026.
2: Дорогие земляки, цены в магазинах растут, потому что нет контроля за ценообразованием. Поэтому накручивают до 100% от первоначальной цены и выше. «Справедливая Россия» внесла законопроект ограничить наценки на базовые продукты и товары 10% и воссоздать Государственный комитет по ценам для жесткого контроля за спекулянтами. Власть должна защищать людей.
1: Реклама. Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-praktika.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
3: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
6: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
5: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
7: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
8: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
9: УК «Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36, ОГРН 122-660-002-36-93.
10: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
11: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на nash.dom.rf.
12: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
13: Август был для школы.
14: Ох!
13: Сентябрь для вас.
14: Да!
13: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
15: Акция действует до конца сентября этого года.

0: Продюси в финале золотой коллекции Адриана Челентано «Конфесса». Дальше 5 песен о любви. Начнем пятерку с Lighthouse Family. Раньше музыка понятная без слов. Art of Noise, Peter Gunn на Radio C.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
5: Пора ценить здоровье. Пора в «Парацельс». Диагностика.

0: Европейского уровня и обследования в момент обращения в многопрофильной клинике «Парацельс».
1: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: «Парацельс». Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На радио «Си» игра «Герои Свердлов». Рок-клуба. С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: Люксембурге час дня. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» Проспект Федерация.
1: Добрый день. Крупнейшую сеть нелегальных производителей оружия накрыла российская полиция. Сеть охватывала всю страну. Задержано 111 человек в 40 регионах. У фигурантов нашли около 300 единиц оружия, десятки тысяч патронов, сотни гранат, десятки килограммов взрывчатки. Среди изъятого пулеметы, гранатометы, автоматы, винтовки, пистолеты. Оперативники накрыли 37 подпольных мастерских. Изъятое оружие отправили на экспертизу. После нее силовики решат вопрос о возбуждении уголовных дел, пишет телеграм-канал Мэш. В России почти на 40% за год выросла аварийность с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. По данным ГАИ, за два квартала зафиксировано 3500 таких ДТП. В авариях с электросамокатами погиб 51 человек. Это на 2% меньше, чем год назад. Травмы получили 3500. Здесь рост на 40%. Основная масса дорожных инцидентов фиксируется в регионах с большим количеством электросамокатов. Это Москва, Питер, Кубань, Нижний Новгород, Челябинская область. Свердловская область в антирейтинге на 6-м месте. В нашем регионе за 8 месяцев случилось 97 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых пострадал 101 человек, а один человек погиб, пишет Коммерсант. Екатеринбургская гордума выходит с летних каникул. С 15 сентября депутаты начинают осеннюю сессию. 22-го состоится первое пленарное заседание. На нем избранники будут принимать отчет об исполнении бюджета за первое полугодие этого года, обсуждать итоги подготовки школ к учебному году. В октябре депутаты рассмотрят отчет мэрии о работе детских лагерей. В ноябре дума вернется к вопросу о размещении киосков в городе. Бюджетный процесс в думе стартует 24 ноября. Первое чтение бюджета запланировано на 8 декабря, пишет «Новый день». В Екатеринбурге злостный алименщик погасил долг только под угрозой уголовной ответственности. Суд назначил нарушителю административное наказание в виде 30 часов обязательных работ. Но папаша так и не приступил к выполнению судебного решения. И ему грозила уже уголовная ответственность. Он испугался и начал выплачивать долги. За 4 месяца перечислил на содержание своего 6-летнего сына причитающиеся 1 220 000 рублей, пишет «Комсомольская правда». Россиянам осталось работать до Нового года всего 77 дней. Это выяснило агентство ТАСС, изучив производственный календарь. До конца года остается 17 рабочих недель, при этом две из них будут короткими. В ноябре граждан ожидает 4-дневная рабочая неделя, а в декабре 3-дневная. Новогодние праздники начнутся 31 декабря в четверг. Доллар 84,26, евро 97,87.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». Завтра ожидается облачный с прояснениями день без существенных осадков, ночью до плюс 12, днем плюс 16-18.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паревит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паревит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
5: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
6: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
7: На радио Си пять песен о любви.
0: Сегодня с нами Майкл Патрик Келли, Лайнел Ричи, «Бурито по волнам». Также послушаем «Реднекс» через 3 минуты, а начнем пять песен о любви с «Lighthouse Family».

0: Красивая, задумчивая и, мне кажется, очень подходящая под такую дождливую, пасмурную погоду песня «Hello» Lionel Richie, только что в 5 песнях о любви. В рамках пятерки остался еще один трек, это «Beautiful Madness» Майкл Патрик Келли. Послушаем буквально через минуту на Radio C.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
4: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
3: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
5: Осмото!
3: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Осмото. Подробности в салоне.
6: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
7: Анна, плитка.
8: Анна, сухие смеси.
9: Анна, вы просто песня.
6: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
10: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
11: Добрый день.
12: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
11: Такого не существует.
12: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
13: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
14: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
15: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
17: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Угран 110-385-001-8073.
18: 103.7 FM. Радио 7.

0: Это Army of Lovers на Радио Си, музыка, которую мы любим. С нами дальше Мадонна и Мартин Гаррикс. Прям горячая новинка Bizarre. Послушаем через полторы минуты, пока же новости. Елена Пипия на Радио Си. Спонсор ООО «Алика Групп». Парк-квартал, радиостанция.
1: Добрый день. Цены на газ в Европе превысили $1000 за 1000 кубометров. Впервые с декабря 2022 года Европу ждет суровая зима. Цены на газ продолжают расти, а запасы на минимуме, пишет Bloomberg. Сегодня открыли проезд по новому путепроводу через железнодорожные пути в районе Логинова. Раньше там часто были пробки, машинам приходилось пропускать поезда. Ремонт здесь продолжается, но ездить по двум полосам мостам уже можно, сообщили в Уралуправавтодоре. 20 тысяч порций, более 100 видов национальных блюд приготовят повара на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Гастрономический фестиваль «Вкус народов мира» включен в культурную программу фестиваля, пишет уральский рабочий. Россияне тратят до 2,5 миллионов рублей на генеалогические деревья и доплачивают за возможность почувствовать себя аристократом, сообщает телеграм-канал Мэш. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
3: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
2: Чик! И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
3: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
4: Заслужи ООО «СЗ «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Давайте узнаем, что нам завтра во вторник ждать от погоды будет. Облачно, с прояснениями, без существенных осадков, ночью до плюс 12, а днем до плюс 18.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, многие покупатели жилья до сих пор не определились с вопросом, на каком рынке им следует покупать квартиру, на первичном или же на рынке готового жилья.
2: Ну, для ответа важно понять, какой процент ипотечных денег вы хотите занять в банке для этой покупки. Если доля займа велика, то вам по-прежнему открыта дорога на первичный рынок. Там и сейчас можно искать интересные ипотечные условия. Работает семейная траншевая ипотека.
1: Хорошо, предположим, другой вариант, если деньги в наличии.
2: Если у вас есть свои сбережения, я настоятельно рекомендую покупать готовое жилье с хорошим ремонтом. По цене более интересной, чем у застройщиков. Ну, например, в сегменте 6-8 миллионов рублей вы можете на вторичном рынке купить недвижимость готовую и новую с экономией в 2 миллиона рублей, так как цена будет ниже и ремонт уже сделан. Для того, чтобы окончательно разобраться, а как же находить такие выгодные варианты, я приглашаю вас на консультацию к нам в агентство недвижимости «Диал». Адрес офиса: улица 8 марта, 110. А запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.

0: жарких странах. Песня, которая, мне кажется, добавляет чуть-чуть солнца и тепла в этот пасмурный дождливый день. Бит-квартет «Секрет» только что на Радио Си. Золотая коллекция дальше. Слушаем Сару Коннор. Перед этим Ace of Base – Beautiful Life. А начнем с Билли Джоэла на Радио Си.
1: Выборы 2026.
2: Дорогие земляки, я обращаюсь к работающим пенсионерам Свердловской области. С 2025 года при поддержке президента России нам удалось восстановить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Но за 10 лет, по нашим расчетам, государство недоплатило каждому в среднем 450 тысяч рублей. Справедливая Россия выступает за то, чтобы государство признало этот долг и выплатило каждому его деньги. 20 сентября приходите на выборы и поддержите программу «Справедливой России».
1: Реклама.
3: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Казанова!

0: дяди, мой родной.
1: 18+.
2: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
3: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
4: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
7: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
8: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: С нами только что Сара Коннор на радио Си в золотой коллекции часа. Слушаем Шер дальше. Нас ждет песня «Believe», а через минуту музыка, понятная без слов. Secret Service.
1: Реклама.
2: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене. Цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская, 63.
6: Акция до конца сентября этого года.
0: На радио «Си» игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: Екатеринбурге 2 часа. Это радио Си на 103,7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. Дональд Трамп может передать Киеву лицензию на производство устаревших ракет для зенитных комплексов «Патриот». Это гораздо менее продвинутые перехватчики, чем те, о которых просит Украина, сказал американский президент журналистам. По его словам, этот вопрос обсуждается с Киевом. На днях госсекретарь США Марко Рубио говорил, что даже при получении лицензии Украине потребуется несколько лет на строительство предприятий для «Патриот». В Екатеринбурге четвертые сутки ищут 13-летнюю девочку. Дарья Бронникова пропала в минувшую пятницу на Эльмаше. Фото и приметы школьницы есть на сайте «Комсомольской правды». Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят звонить на горячую линию поискового отряда «Прорыв» или в полицию. Розыском школьницы занимается отдел полиции номер 14. Можно также звонить по телефону 102 или 112. Екатеринбуржцы застряли в аэропорту Сочи, который был закрыт из-за угрозы атаки БПЛА. Как рассказала Е1 одна из пассажирок, мест в зале ожидания не хватило на всех. Некоторые спали прямо на полу или вынуждены были искать столик в кафе. По словам екатеринбурженки, в гостинице отвозили только тех, у кого рейсы задерживались на 11-12 часов. Остальным выдали воду и горячую еду. Сегодня в 8:37 аэропорт Сочи снова начал работу. На паспортный контроль выстроились огромные очереди. В Екатеринбург возвращается бабье лето. Сегодня погоду еще определяет курганский циклон, который принес дожди и прохладу, но уже завтра он уйдет на восток. Осадки практически прекратятся, начнет теплеть. В среду днем предуралья достигнет южный циклон с Черного моря. Основные осадки, связанные с этим циклоном, придутся на четверг, а вот с пятницы прогнозируется установление над регионом антициклона и начало бабьего лета с дневной температурой плюс 18, пояснил метеоролог Алексей Пулин. В Лондоне установили скульптуру сильной независимой женщины. Работа «Леди ин Блю» американской художницы Чабалалы Селф установлена на 4-м постаменте Трафальгарской площади, который пустует уже 150 лет, и на нем постоянно меняются скульптуры. В 19 веке на нем планировали установить конную статую короля Вильгельма IV, но денег на проект не хватило. И с 1998 года в Лондоне запустили программу «Временно» художественных работ, пишет «Коммерсант». Доллар 84.26, евро 97.87.
2: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходимо консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ночью ожидается до плюс 12, а днем плюс 16-18.
2: Реклама.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе, бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с первого по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: волшебное исполнение знаменитого хита «Бесом и Мучо» на Радио Си, музыка, которую мы любим. С вами Роман Калашников. Дальше на Радио Си у нас игра, посвященная Свердловскому рок-клубу. Ну и через минуту город 312. Останусь на Радио Си.
1: Реклама. В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиман Лид». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
3: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Добрый день.
5: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форте» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: честь 40-летия Свердловского рок-клуба «Радио Си» представляет «Герои Свердловского рок-клуба».
1: Желаю всем яркого дня, с вами Роман Калашников. Как знают многие, 2026 год объявлен годом уральского рока, и в честь 40-летия Свердловского рок-клуба у вас есть возможность выиграть эксклюзивный двухтомник «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история Свердловского рока» музыкального журналиста Дмитрия Карасюка. Каждый день на Радио Си будет звучать рок-история, связанная с одной из персон Свердловского рок-клуба. Ваша задача – назвать, с кем связана эта история. Хотите выиграть книгу о настоящих героях Свердловского рок-клуба? Звоните прямо сейчас по телефону 235-103-7. Отвечайте правильно на вопрос, я его сейчас задам, и эксклюзивное юбилейное издание ваше. Повторю номер 235-103-7. Итак, внимание. 20 июня 1986 года сцена Свердловского рок-клуба была раскрашена. Открылся занавес, и сквозь растянутую бумагу ворвались музыканты, наряженные клоунами. На лицах у них был геометрический грим. Костюмы помогала делать Татьяна Безматерных, а Лида Орлова из Свердловского дома моделей придумала знаменитый грим с абстрактными фигурами а-ля Кандинский. О выступлении какой группы идет речь? Если у вас есть вариант, 235-103-7, звоните на Радио Си. Ну а дальше с нами Beach Boys, California Dreaming.
2: Выборы 2026.
3: Справедливая Россия за отмену пенсионной реформы.
4: Мы выступаем за то, чтобы изменить эту систему, развернуть ее лицом к пенсионерам. И для этого нужно правильно начислять пенсию справедливо. И всего три параметра должно быть. Трудовой стаж, заработная плата и условия работы. Все, больше никаких коэффициентов, этих мудреных формул. И самое главное, давайте вернем все-таки справедливый пенсионный возраст. Выход на пенсию для женщин в 55 лет, для мужчин в 60 лет.
3: 18-20 сентября поддержи команду «Справедливой России».
2: Реклама.
5: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
6: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
5: Malina66.ru. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
6: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
7: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
8: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 103.7 FM. Радио Си.

0: честь 40-летия Свердловского рок-клуба «Радио Си» представляет «Герои Свердловского рок-клуба».
1: На «Радио Си», напомню, проходит игра «Герои Свердловского рок-клуба». Сегодня мы вспомнили следующую историю. 20 июня 1986 года сцена Свердловского рок-клуба была раскрашена. Открылся занавес, и сквозь растянутую бумагу ворвались музыканты, наряженные клоунами. На лицах у них был геометрический грим, костюмы помогала делать Татьяна Безматерных. А вот Лида Орлова из Свердловского дома модели придумала знаменитый грим с абстрактными фигурами а-ля Кандинский. Нужно было догадаться, о выступлении какой группы идет речь. У нас есть звонок, давайте пообщаемся.
2: Добрый день. Думаю, что эта группа Nautilus Pompilius.
1: Почему такой вариант?
2: Ну, они любили тогда так изображать свой сценический имидж.
1: А когда с Nautilus'ами познакомились, помните тот момент?
2: О, это явно где-то 88-87 год.
1: Ух ты, а что это был за альбом или, может быть, песню помните?
2: Ну, наверное, сейчас нет, это как-то было в общем фоне рок-музыки начала, конца 80-х, начала 90-х.
1: Как зовут вас?
2: Алексей.
1: Алексей, все правильно. Именно Наутилусов мы сегодня и загадали. Вы получаете эксклюзивный двухтомник «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока» музыкального журналиста Дмитрия Карасюка.
2: Спасибо. Всем приятного дня.
1: Завтра на «Радио Си» также разыграем классный приз, ну и, конечно же, вспомним героев нашего свердловского рок-клуба. Спонсор проекта ООО «Рендер» ТЦ «Карнавал».
0: Реклама.

0: Сейчас на Радио 7 новости. С нами Елена Пипи, спонсор ИП «Буткевич» Константин Сергеевич, девелопер «Фина Групп».
1: Добрый день. ФСБ задержала 111 черных оружейников. Сеть подпольного производства оружия охватывала всю страну. Задержания прошли в 43 регионах России, пишет «Коммерсант». Смертельная авария произошла на Серовском тракте. Чанган врезался в припаркованный на обочине КамАЗ, у которого мужчина менял колесо, и улетел в кювет. 28-летний водитель Чангана погиб до приезда скорой, пишет «Е1». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» победил «Сибирь» в гостевом матче КХЛ со счетом 5-2. Екатеринбургская команда занимает сейчас 4-е место в Восточной конференции. Следующий матч «Автомобилист» проведет завтра в Омске против местного «Авангарда». Поставки российского виски за границу бьют рекорды. За первые 7 месяцев года его отгрузили более чем на $1 миллион. Это в 1.5 раза больше, чем в прошлом году. Больше всего такой товар у России покупают Казахстан, Таджикистан и Латвия, сообщает РИА Новости. Елена Пипия, Радио 7.
2: Реклама. Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это Водажо от Фина Групп. Водажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, водажо.финогрупп.ру.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ночью до плюс 12, днем во вторник до плюс 18.
3: Реклама.
4: Строим новое!
5: Ремонтируем любимое!
4: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Милен Фармер. На Радио Си музыка, которую мы любим. Дальше «Золотая коллекция». Слушаем Лимара. Перед этим Aerosmith Crazy. А начнем с Desireless. Нашу золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
4: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
5: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
6: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-3693.
7: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
8: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
7: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
9: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
10: Август был для школы.
11: Ох!
10: Сентябрь для вас.
11: Да!
10: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
11: Акция действует до конца сентября этого года.

Реклама. Вкусная еда, как известно, повышает настроение, а вкусная игра на Радио Си повышает количество этой вкусной еды. Участвуйте и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. На этой неделе по

0: Дальше на радиосе Кристиан Леон Тью и через минуту музыка, понятная без слов. Бандана.
1: Реклама. Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение». 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
8: 103.7 FM. Радио «Синь».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
9: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 3 часа. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Добрый день. Россия на 11 дней приостановит поставки газа в Армению с 15 по 25 сентября. Это связано с профилактическими ремонтными работами на территории России, сообщили в компании «Газпром Армения». В этот период газоснабжение республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана, пишет «Интерфакс». Поставки российского газа являются для республики основными. Иран обеспечивает подачу незначительного объема в рамках программы «Газ в обмен на электроэнергию». Верхоседский районный суд Екатеринбурга сегодня начинает рассматривать уголовные дела бывшего бенефициара коммунального холдинга корпорации СТС Алексея Боброва и его бизнес-партнера Татьяны Черных. Их судят по обвинению в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. Бобров и Черных были арестованы год назад. Суть обвинений в том, что корпорация СТС завышала расходы своих дочерних компаний на модернизацию и получала компенсацию от государства. Недавно Боброву и Черных изменили меру пресечения и перевели из СИЗО под домашний арест. Показания на фигурантов дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, пишет «Новый день». Медведя заметили у остановки школьного автобуса в Горном Щите. После этого родители учеников вызвали на собрание. Детей из ближайших СНТ и домов отправили на дистант. Об этом Е1 рассказала мама одного из школьников, который ездит на автобусе. В мэрии порталу сообщили, что Косолапова заметили еще 9 сентября. На место отправили инспектора Департамента охраны животного мира. В администрации добавили, что дети учатся очно на дистант, их переводить не будут. Родители пока сами станут возить их на занятия. «Колобок» заработал миллиард. Такого показателя фильм «Последний богатырь» «Колобок» добился на 6-й неделе проката и стал уже 8-м фильмом, который собрал более миллиарда рублей в России в этом году. Ранее подобного результата достигли «Чебурашка 2», «Простоквашина», «Буратино», «Сказка о царе Салтане», «Горничная», «Майкл» и «Холоп 3». Россияне чаще выбирают Китай для отдыха во время школьных каникул. По данным Российского союза туриндустрии, спрос на поездки в КНР в этот период год к году вырос в 2 раза. В целом число заявок на зарубежный семейный отдых с детьми в период осенних каникул превысило показатели прошлого года на 3%. Лидирует Египет, на 2-м месте Турция, на 3-м Таиланд. Зарубежные туры сейчас дешевеют. Это касается Турции и Египта. В дальних магистральных направлениях Таиланд, в Вьетнаме, Китае снижения не будет. Наоборот, цены вырастут из-за дорогих авиабилетов, предупреждают игроки рынка, пишет «Коммерсант». Доллар 84,26, евро 97,87.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: Сейчас о погоде на радио «Си». Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Ханчи Глазурит». Завтра облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ночь ожидается плюс 10-12, днем до плюс 18.
2: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
4: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Росі. Музика з теплим настроєнням.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Эмоциональная, цепляющая вещь от Сэм Браун, Стаб, золотые хиты на Радио Си. Дальше с нами хай-фай, не дано. Меня зовут Роман Калашников, всем большой привет.
1: Реклама. Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Модный театр «Турдус» представляет юмор, захватывающий сюжет и драматизм. Приглашаем на детективный спектакль «8 любящих женщин» по пьесе Робертама. 16 сентября этого года в 19:00 в Доме актера. Билеты на сайте teatrturdus.ru. 16+.
9: ИП Аксенов Артем Александрович. ОГРНИП 319-665-800-081-898.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Майли Сайрус, Flowers на Радио Си, музыка, которую мы любим. Летим далее, у нас через минуту Роксет, немного поп-рока, слушаем Listen to Your Heart, классный хит на Радио Си.
1: Выборы 2026.
2: Уважаемые земляки, это Александр Ивачев. Коммунистическая партия предлагает реальную альтернативу нынешнему курсу. Наши депутаты единственные голосовали против повышения пенсионного возраста и продажи государственных предприятий области. И только мы выступали за прямые выборы глав муниципалитетов. Приходите на избирательные участки. Вместе вернем России будущее.
3: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за кандидата от партии «Яблоко». За сохранение жизни, за мир и свободу, за жизнь без страха.
4: Команда «Справедливой России» – это люди, которые знают цену ответственности. Кандидат Максим Черешев, кадровый офицер-артиллерист. По мобилизации ушел на фронт и несет боевую службу. Он идет в депутаты, чтобы защищать интересы жителей, добиваться справедливых решений и помогать тем, кто сталкивается с несправедливостью. Больше депутатов «Справедливой России» – сильнее защита ваших прав. 18-20 сентября поддержите команду «Справедливой России». Команда «Справедливой России» – это люди, которые знают проблемы жителей и умеют их решать. Кандидат в депутаты Евгений Попов. Он помог сотням семей вернуть переплаченные деньги за коммунальные услуги и добился проведения ремонтов в домах. Теперь Евгений Попов готов отстаивать интересы жителей Белоярского района на новом уровне. Больше депутатов «Справедливой России» – сильнее защита ваших прав. 18-20 сентября поддержите команду «Справедливой России».

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Уважаемые земляки, это Александр Ивачев. Коммунистическая партия предлагает реальную альтернативу нынешнему курсу. Наши депутаты единственные голосовали против повышения пенсионного возраста и продажи государственных предприятий области. И только мы выступали за прямые выборы глав муниципалитетов. 20 сентября пора сделать шаг от выживания к развитию и справедливости. Приходите на избирательные участки. Вместе вернем России будущее. 103.7 FM. Радио 7.

0: Вообще, конечно, большой вопрос. Готов ли кто-нибудь про понедельник сказать самый лучший день? Но так или иначе, пожелаю, чтобы день был отличным. Вы в компании Radio C. Дальше Teddy Swims, Mr. Know It All. Новинка. А сейчас время новостей. Елена Пипия на Radio C. Спонсор ООО «Алика Групп». Парк-квартал, радиостанция.
1: Добрый день. Задолженность компании стран СНГ перед российским бизнесом, по данным на июнь этого года, достигла 967 миллиардов рублей, пишут «Известия». Наибольшие суммы задолжали предприятия из Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. Сегодня открыли проезд по новому путепроводу через железнодорожные пути в районе Логинова. Раньше там часто были пробки, машинам приходилось пропускать поезда. В открытии приняли участие губернатор Денис Паслер и глава Минтранса России Андрей Никитин. Мощам святителя Спиридона Тримифунского поклонились за 3 дня в Екатеринбурге более 81,5 тысячи человек. Это обновленные данные от Уральского полпредства, пишет «Коммерсант». В России прогнозируют рост цен на новые автомобили. Средняя цена к концу года составит 3,8 миллиона рублей. Рост к прошлому году от 8 до 11%. Быстрее всего подорожают автомобили альтернативного импорта до 20% к концу года, сообщает «Автостат». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру это сложно? А вот и нет. ЖК-радиостанция на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК-радиостанция. Звоните. 343-1963. Заслужив ООС и радиостанции. Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день без существенных осадков, ночью до плюс 12, днем ощутимо теплее, чем сегодня, до плюс 18.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами Роман Калашников, и мы на пороге золотой коллекции. Для вас Avicii, Майкл Джексон, песня «Земли», S-Song. А начнем с Сиси Кейдж, нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию».
1: Реклама.

0: уникальной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. «Уникум Теннет». Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют и для «Страна домов» во всех проектах. Подробности на страна.ком.
5: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-79-24-7-4-1, 16+.
7: На радио «Си» игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Такой динамичный драйвовый хит «Wake Me Up» Avicii в финале золотой коллекции часа на Радио Си. С нами дальше Sting, «Fields of Gold». Покажем музыка, понятная без слов. Красивая мелодия «Moonlight Sonata». Давайте насладимся.

0: Екатеринбурге 4 часа. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» Проспект Федерация.
1: Добрый день. В Кремле ответили на призыв президента США Дональда Трампа к Киеву прекратить удары по НПЗ в России. Этот призыв можно только приветствовать, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуация на мировых нефтяных рынках в целом ухудшается, главным образом из-за нестабильности и новых витков эскалации в Персидском заливе. Россия же ввела запрет на экспорт нефтепродуктов, в том числе дизеля. По мере гарантированного насыщения внутреннего рынка на повестке дня появится вопрос об отмене этого запрета. И тогда дополнительные объемы могут быть направлены на мировой рынок, отметил Песков, пишет РБК. В горном щите в Екатеринбурге возле остановки школьного автобуса заметили медведя. После этого родители учеников вызвали на собрание. Детей из СНТ «Мелиоратор», «Лесные тропы» и ближайших домов отправили на дистант. Об этом порталу Е1 сообщила мама школьника, который ездит на занятия на автобусе. В администрации Екатеринбурга подтвердили, что медведь был замечен на улице Державной еще 9 сентября. Инспектор департамента по охране животного мира региона прибыл на место для обследования, отметили в мэрии. Напомню, медведи в Свердловской области активизировались с осени. Их замечали в Байкаловском районе, вблизи Краснотуринска и в Ивделе. В Свердловской области уровень безработицы вырос наиболее резко среди всех регионов России. По итогам второго квартала рост составил 1,2% пункта к тому же периоду прошлого года, следует из аналитики агентства РИА Новости. Среднее время поиска работы в Свердловской области составляло 5,7 месяцев. Ниже уровень оказался в Кемеровской области, а также в Москве, Приморском крае, еще в 16 регионах. В 14 остался без изменений. При этом общероссийский уровень безработицы остается низким – 2,2%, отмечает «Коммерсант». Гордума Екатеринбурга выходит с летних каникул. С 15 сентября депутаты начинают осеннюю сессию. 22 сентября состоится первое пленарное заседание. На нем народные избранники будут принимать отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2026-го и обсуждать итоги подготовки школ к новому учебному году. В октябре депутаты рассмотрят отчет мэрии о работе детских лагерей. В ноябре Дума вернется к вопросу о размещении киосков на территории Екатеринбурга. Бюджетный процесс в Гордуме стартует 24 ноября. Первое чтение бюджета запланировано на 8 декабря, пишет «Новый день». Россиянам осталось работать до Нового года всего лишь 77 дней, пишет агентство ТАСС, изучив производственный календарь. До конца текущего года осталось 17 рабочих недель, при этом две из них будут короткими. В ноябре ожидается 4-дневная рабочая неделя, в декабре 3-дневная. Новогодние праздники начнутся 31 декабря в четверг. Официальный доллар 84,26, евро 97 рублей 87 копеек.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит». Завтра ожидается облачный с прояснениями день без существенных осадков. Ночью до плюс 12, днем плюс 16-18.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. «Паривит». Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
5: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: С нами только что Грейс Джонс. I've seen that face before. На Радио Си музыка, которую мы любим. Дальше музыкальный нон-стоп. Много интересного. Например, Bad Boys Blue. Раньше Элук и Халид. Dive into me. Яркая новинка. А через минуту Ума Турман на Радио Си.
1: Реклама. Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
3: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга, место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На Радио Си игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: Зиверт, «Зеленые волны» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Падей, Мурат Салман на старте, слушаем песню «Time Flies» буквально через полторы минуты. А сейчас о важном и интересном в новостях расскажет Людмила Гусева. Спонсор ИП «Буткевич» Константин Сергеевич, девелопер «Фина Групп».
1: Добрый день. Единый госэкзамен не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи, пишет РИА Новости. Россия приостановит поставки газа в Армению на 11 дней. В компании «Газпром Армения» сообщили, что это связано с ремонтными работами на территории России. Снабжать газом республику с 15 сентября по 25 будут за счет внутренних резервов и дополнительных поставок газа из Ирана, пишет Интерфакс. В Екатеринбурге идет тепло, со вторника по четверг Росгидромет обещает днем плюс 18, во вторник и среду будет сухо. Снова прохладно и дождливо станет в пятницу, но в выходные снова потеплеет, особенно в воскресенье, тогда до плюс 20 и солнце, сообщает сайт Росгидромета. Футбольный «Урал» сегодня играет в Ярославле с местным «Шинником». Начало матча 11-го тура первой лиги в 20:30 по времени Екатеринбурга. У «Урала» 18 очков и 5-е место в турнирной таблице. У «Шинника» 14 очков и 9-е место. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это Водажо от Фина Групп. Водажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, водажо.финагрупп.ру.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра облачно, с прояснениями, без существенных осадков, ночью до плюс 12, днем во вторник до плюс 18.
3: Реклама.
4: Строим новое.
5: Ремонтируем любимое.
4: Покупаем Докер. Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что слушаем дальше. У нас впереди настоящие музыкальные деликатесы. Для вас Sia Unstoppable, раньше Backstreet Boys, а начнем нашу золотую коллекцию радио Си с Танита Тикарама.
1: Реклама.
2: А что это он на меня так смотрит?
3: Вы ему очень понравились.
2: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
3: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
2: Рэй, подкати-ка поближе.
4: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
2: Этот Geely Восмота. Крутое что-то.
4: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Сегодня в Кировском масло сладко-сливочное, крестьянское и традиционное 129,99 за 180 граммов. Яблоки Golden Крым 179,99 за килограмм. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
8: Едим и веселимся с наслаждением.
9: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
10: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
11: Это Глобус. У нас так принято.
10: Щербакова 4. 0+.
12: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
13: ООО Папа Джонс, Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
0: Золотая коллекция Радио Си. Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
14: Август был для школы.
15: Ох!
14: Сентябрь для вас.
15: Да!
14: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
16: Акция действует до конца сентября этого года.

Это Сия на 103.7 FM в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до среды, растворяюсь в звуках большого города. Буквально через пару минут приятную компанию вам составит Катя Григорьева, покажем музыка, понятная без слов. Слушаем мелодию «Friendships» на радио Сия.

0: Петербурге осень как-то вдруг навалилась на нас всем своим весом. Солнце жалеет, но не жалеет ни ветра, ни дождя. Меня зовут Катя Григорьева, я вас приветствую. Желаю легкого завершения рабочего дня, без отличной музыки не оставлю. Шон Мендес и Камила Кабельо на очереди. И Юрий Антонов. Я вспоминаю. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмота и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмота условиям покупки удивляется.
3: Осмота!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмота. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Осмота. Подробности в салоне.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
8: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
9: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-36-93.
10: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки. Подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская, 63.
11: Акция до конца сентября этого года.
12: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
13: Анна, плитка.
14: Анна, сухие смеси.
15: Анна, вы просто песня.
12: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
16: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
0: И о пробках. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». По данным Яндекс.Карт, много транспорта на Турбинной, от Учителей до проспекта Космонавтов. На автомагистральный транспорт скопился от Переходного переулка до Бебеля. Пробка на Фурманова от Ткачей до Машинной. И на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма де Генина.
1: Реклама.
10: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
11: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Отличный вечер под отличную музыку. Это Шон Мендес и Камила Кабельо на 103.7 FM, Радио Си. 17.23, и через пару минут Крис Айзек ждет нас. Золотой хит Wicked Game, Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабей Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Автовед.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 30 сентября.
2: Сегодня в Кировском. Филе минтая свежемороженое. В блоке 499,99 за килограмм. Майонез «Провансаль» ЕЖК 99,99 за 400 миллилитров. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
5: Радио Си.

0: 17.30 в Екатеринбурге. Это Радио Россия. Сейчас новости. Познакомит с ними Людмила Гусева. Спонсор у Алика Групп. Парк-квартал. Радиостанция.
1: Добрый вечер. Призывы Дональда Трампа к Киеву прекратить удары по НПЗ в России можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и отметил, что ситуация на мировых нефтяных рынках в целом ухудшается, а Россия ввела запрет на экспорт нефтепродуктов, пишет РБК. Все избирательные участки в Свердловской области оснастили камерами видеонаблюдения. По закону при многодневном голосовании видеофиксация обязательна. Напомню, выборы в Госдуму, ЗАГС Собрание региона и местные думы пройдут с 18 по 20 сентября. Жители Екатеринбурга недовольны новой плиткой на плотинке. Ее перекладывали в третий раз за последние 4 года, а плитки шатаются, пишет Ядин. В мэрии ответили, что ремонт еще не завершен, делать выводы рано. Солнечные вспышки предпоследнего класса мощности М могут произойти сегодня и завтра. Таков прогноз специалистов Института прикладной геофизики. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Если ее облака достигнут Земли, возможны магнитные бури, пишет агентство ТАСС. Людмила Гусева, Радио России.
2: Реклама. Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
3: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
2: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
3: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
4: Достучник ООС «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: И расскажу о погоде. Во вторник будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 10-12, днем завтра до плюс 17.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, бывает так, что покупатель и продавец уже нашли друг друга самостоятельно, но нет уверенности в том, что с документами все в порядке. Вот чем в этом случае может помочь агентство?
2: Вы знаете, сделки, в которых надо сопроводить покупателя и продавца, мы вообще проводим регулярно. И бывает так, что вот вы, например, нашли квартиру, но риэлтор не вызывает у вас доверия. А бывает, что риэлтор и вовсе отсутствует в ситуации. Это очень удобно обратиться к нам в «Диал». И сделку организуем, учитывая обоюдные интересы сторон, и безопасность соблюдем. И часто бывает так, что для полного спокойствия необходимо собрать пару справок, организовать регистрацию сделки. Но очень важно, как будет составлен предварительный договор между сторонами. И что же мы укажем вот в основном договоре купли-продажи. Бывает важно грамотно составить передаточный акт и четко договориться, когда будет произведено освобождение квартиры. Вопросы с коммунальными задолженностями также отдельная тема, и она нуждается на самом-то деле в пристальном внимании профессионалов, я бы сказал. Так что, друзья, обращайтесь, ждем ваших звонков по телефону 22 22 181.
1: Спасибо большое. Я напомню, мы общались с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Город Екатеринбург, улица 8 марта, 110.
3: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио «Си».

0: музыка, которую мы любим, это Радио Си. 17:41, тройка золотых хитов ждет нас. Это Faithless и Dido, группа Ахай, Джордж Харрисон. Но прежде вот о чем.
1: Реклама.
0: На Радио Си много не только вкусной музыки, но и вкусных призов. На этой неделе продолжаем играть во вкусную игру и дарить промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. По будням после 8 утра ловите наши кулинарные загадки, участвуйте и выигрывайте. Подробности на сайте radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев, или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
4: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина. В Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум. 328-400.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
5: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
6: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
5: «Малина66.ру». Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
3: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
7: В «Монетке» осень выгоды. Кофе «Фреско Платти» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: На Радио Си игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история Свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: И расскажу о пробках. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку» и «Амода», «Аками Запад» на «Металлургов 80». Сейчас, по данным Яндекс.Карт, много транспорта на Московской от Хомякова до Куйбышева. На Куйбышева скопились автомобили от 8 марта до Московской. Пробка на Репина от остановки Визбульвар до Металлургов. На Стрелочников от Челюскинцев до Черепаново. И медленно движется участок Халтурина-Токари от Аполихинской до Татищева.
1: Реклама.
2: Ну давай, ну заводись!
3: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
1: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 15 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
4: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Хавейл на космонавтов. Предложение...
1: Городские легенды. Квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
3: И о пробках. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». 5 баллов к этой минуте выдают Яндекс.Карты. На Репино скорость потока всего 6 км в час от остановки Визбульвар до Металлургов. Медленно движется Московская от Хомякова до Куйбышева. На проспекте Ленина затор от Луначарского до Хохрякова. На Стрелочников пробка от Черескинцев до Транспортников. И на Евгения Совкова от дороги на Медный до Ручейной.
4: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry e-Tenet. В июль на Металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry e-Tenet июль на Металлургов 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Радио Си. 103.7 FM.

0: хороший вечер под лучшие хиты последних десятилетий. Это Оливия 1 на 103.7 FM. 18.20, вы слушаете Радио Си, впереди Эня, Флора Секрет и Сайлент Сокол, Touch and the Night. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: А что это он на меня так смотрит?
3: Вы ему очень понравились.
2: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
3: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
2: Рэй, подкати-ка поближе.
1: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
2: Этот Geely Восмота. Крутое что-то.
1: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
4: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
5: У Папа Джонс Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
6: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
7: О, специализированный застройщик УГМК Екатеринбург. Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
12: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 18:29, и сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мамонты существовали на нашей планете неисчислимо долгое количество лет, пока не исчезли. Причины их вымирания, кстати, до сих пор не ясны. Одновременно с мамонтами вымерли еще 24 вида животных. Сегодня мамонты. Мамонты появились примерно 1,5 миллиона лет назад и вымерли примерно 8-10 тысяч лет назад. Но на российском острове Врангеля карликовый подвид мамонтов существовал еще 3,5-4 тысячи лет назад. Эти животные жили, когда древние египтяне строили свои пирамиды. По размерам мамонты были сравнимы со слонами, кроме североамериканского подвида, который достигал высоты 5,5 метров и масса 12 тонн. Это больше любого слона. Именно таким мамонтом, судя по всему, был Мэнни из ледникового периода. От холода мамонтов защищала не только лохматая шкура, но и расположенный под ней слой жира толщиной 8-10 сантиметров. Именно жир, а не мясо, кстати, был основой питания древних людей. На чистом мясе люди быстро погибали. Сами мамонты питались травой и злаками, и их плоские зубы от такого меню довольно быстро приходили в негодность. Зубы мамонтов обновлялись 5-6 раз за жизнь, так же, как это происходит у слонов. Мамонты ели столько же, сколько слоны, но были гораздо эффективнее в энергосбережении. Африканский слон тратит колоссальное количество энергии на охлаждение тела в жару. Мамонты жили в режиме термоса, практически не теряя тепло. Из-за этого мамонтам требовалось меньше калорий на килограмм веса. В отличие от африканских и азиатских слонов, уши мамонтов были очень маленькими. Это защищало их от обморожения в суровом климате. Бивни мамонтов прочнее и длиннее, чем слоновьи. Бивни длиной до 5 метров, не знаю, можете ли вы себе такое представить, позволяли мамонтам разгребать глубокий снег и добывать скрытую под ним еду. В бивне записана вся личная история мамонта. Распилив бивень, ученые могут узнать, в какую неделю жизни мамонт голодал, когда у самки были роды, каков был точный маршрут миграции, это узнают по химическому составу съеденной травы, и в какой именно день года животное погибло. Кровь мамонтов содержала природный антифриз. Гемоглобин мамонтов был генетически модифицирован так, чтобы бесперебойно снабжать конечности кислородом даже при температуре воздуха минус 50. И что на первом месте? У мамонтов на спине был горб, в котором они накапливали запасы жира на случай голодных или особо холодных периодов. Так же делают и современные верблюды.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Руси, а значит, меньше слов и больше музыки. 18.39. Великолепнейший выпуск «Золотой коллекции» ждет нас впереди. Anastacia, Savage Garden и Eurythmics. Радио Си, 103.7 FM.
1: Выборы 2026.
2: Справедливая Россия за заморозку тарифов ЖКХ.
3: Нужно изменить работу региональных энергетических комиссий. Определение тарифа должно быть прозрачным, с полным аудитом того, куда были потрачены предыдущие деньги, и выяснением стоимости того, что будет сделано в следующем году. И только после этого с одобрения народных представителей должно происходить какое-либо повышение. Повышение не должно происходить более одного раза в год. И все это необходимо изменить в нашем законодательстве.
2: На выборах поддержи команду «Справедливой России».
1: Реклама.
4: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акция до 30 сентября 2026 года.
8: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
9: Едим и веселимся с наслаждением.
10: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
8: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
11: «Эрко-глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
12: В «Монетке» урожай выгоды. Лимоны 2 штуки. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в центре «Синара долголетия» найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
14: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации, квалифицированные специалисты.
13: «Синара долголетия». Больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусов. Морской тракт 23. Сайт sinaradefizdolgoletie.com. Звоните 8-800-550-92-88.
15: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
0: И расскажу о пробках. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку» и «Амода», «Аками Запад» на «Металлургов 80». В эти минуты, по данным Яндекс.Карт, медленно движется 8 марта от Ельцина до Щерса, на Московской затор от Хомякова до Куйбышева и пробка на Куйбышева от Бажова до 8 марта и навстречу от 8 марта до Московской.
1: Реклама.
16: Ну давай, ну заводись!
17: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
18: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 15 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
7: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио Си. 103.7 FM.
19: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор у «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
2: Август был для школы.
14: Ох!
2: Сентябрь для вас.
14: Да!
2: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
7: Акция действует до конца сентября этого года.

0: Россия, 103.7 FM, 18.54, в начале восьмого мы играем, у нас третий звонок, готовьтесь. А в конце этого часа Эннио Морриконе, музыка, понятная без слов, на радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в «Диал». Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. А находимся мы на улице 8 марта 110.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103 500 551 6105.

отличной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. «Уникум Теннет». Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года. Купить.

0: Там для сравнения статистики будет декабрь. И у нас, и у них конец года – традиционный пик продаж.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл июль». Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.
2: 20.13. Это Радио Си. У нас прекрасные музыкальные планы. Прямо по курсу «Моральный кодекс». Первый снег.
1: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
9: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
10: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Это Кэти Перри. На завтра и нужно расставить авторитеты. А что нужно нам? Прямо сейчас узнаем от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, наметятся положительные сдвиги в делах, которые давно кажутся застрявшими. Улучшится общение с коллегами и старшими родственниками. Тельцы, время отвлечься от дел, которые зашли в тупик. Возможно, вы найдете совершенно другое решение. Близнецы, ваши успехи будут определяться прошлыми решениями. Вы получите ровно тот результат, который логически вытекает из ваших действий. Раки, день может быть нервным и неровным. Возможно, вспышки как гнева, так и немотивированного пессимизма и фатализма. Львы, в любом деле будет важно прояснить детали. Не откладывайте решение мелких вопросов. Девы, несмотря на все ваши усилия, итоги дня могут не порадовать. Что-то придется пока просто спустить на тормозах. Весы, в каких-то делах вам точно повезет, но не во всех. Возможно, неоднозначная ситуация, которая потребует странных решений. Скорпионы, не стоит стремиться к решению всех вопросов сразу. Это вас запутает и отнимет слишком много сил. Расставьте приоритеты. Стрельцы, импровизации приветствуются, но нарушать базовые правила игры нельзя. Стоит вам выйти за рамки, и все пойдет не так. Козероги, не отходите далеко от принятых решений и утвержденного плана. Пусть результат будет меньше, но надежней. Водолеи, возможно ухудшение самочувствия. Также могут подвести близкие. Дом может временно стать ненадежным тылом, а источником проблем. Рыбы. День может получиться излишне эмоциональным, особенно если в семье есть нерешенные вопросы или тлеющий конфликт. Может случиться ссора.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Меньше слов, больше музыки. Вы слушаете Радио Си. И впереди три золотых хита. Маранди Энджелс, Joy Touch by Touch. И в который раз покорит нас своей балладой Брайан Адамс. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум. Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
7: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
8: ООО «Интернет-решение». 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741. 16+.
9: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор у «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
10: Август был для школы.
11: Ох!
10: Сентябрь для вас.
11: Да!
10: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
12: Акция действует до конца сентября этого года.

0: Радио Си, 103.7 FM, без 3:09 в Екатеринбурге. Следующий час красиво откроет Atomic Kitten, If You Come To Me. А в конце этого часа музыка, понятная без слов. Спонсор у Atlantic Pro, проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Atlantic Pro, Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 9 вечера. Это Радио СИФ. И о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 10-12, днем завтра до плюс 17.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: конечно же, вы знаете, что 2026 объявлен годом уральского рока. И в честь 40-летия Свердловского рок-клуба у вас есть прекрасная возможность выиграть эксклюзивный подарок на Радио Си. Какой? По будням включайте радио в 14.20 и выигрывайте. Радио Си 103.7 FM и в планах музыкальных Никельбэк, Альфавили, Инна. Это Радио Си.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ «Петрович», Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
7: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Extend me my broken heart, Robert Miles Fable. И в начале Сандра, Stop for a Minute, спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Выборы 2026.
1: Я Виктор Чуприянов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Долгое время осуществлял правосудие в качестве народного судьи. Преподавал уголовный процесс в юридическом институте. Изучал вопросы обеспечения справедливости приговора с оправданием части обвинения. Опыт судебной и научной работы в сфере правосудия – позволяет сделать вывод о том, что государство не должно использовать правоохранительные органы для борьбы с гражданами России, имеющими иной взгляд на дальнейшее развитие общества.
2: Справедливая Россия на защите ваших прав. В команде Справедливой России Сергей Козин, кандидат в депутаты Государственной Думы. Больше депутатов Справедливой России, сильнее защита ваших прав. Голосуй за Сергея Козина, кандидата в депутаты Государственной Думы. 18-20 сентября поддержи команду Справедливой России.
3: Команда Справедливой России – это люди, которые слышат жителей и добиваются решения проблем. Кандидат в депутаты Жанна Журавлева, журналист, психолог и эксперт Центра защиты прав граждан. Занимается проблемами жителей в сфере ЖКХ, экологии и социальной поддержки, используя общественный контроль и открытый диалог. Жанна Журавлева готова защищать интересы жителей на новом уровне. Больше депутатов Справедливой России – сильнее защита ваших прав. 18-20 сентября поддержите команду Справедливой России.
4: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за кандидата от партии «Яблоко». За сохранение жизни, за мир и свободу, за жизнь без страха.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Вы слушаете «Романтический вечер» Радио Си. И сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вены, наметятся положительные сдвиги в делах, которые давно кажутся застрявшими. Улучшится общение с коллегами и старшими родственниками. Тельцы, время отвлечься от дел, которые зашли в тупик. Возможно, вы найдете совершенно другое решение. Близнецы, ваши успехи будут определяться прошлыми решениями. Вы получите ровно тот результат, который логически вытекает из ваших действий. Раки, день может быть нервным и неровным. Возможно, вспышки как гнева, так и немотивированного пессимизма и фатализма. Львы, в любом деле будет важно прояснить детали. Не откладывайте решение мелких вопросов. Девы, несмотря на все ваши усилия, итоги дня могут не порадовать. Что-то придется пока просто спустить на тормозах. Весы, в каких-то делах вам точно повезет, но не во всех. Возможно, неоднозначные ситуации, которые потребуют странных решений. Скорпионы, не стоит стремиться к решению всех вопросов сразу. Это вас запутает и отнимет слишком много сил. Расставьте приоритеты. Стрельцы, импровизации приветствуются, но нарушать базовые правила игры нельзя. Стоит вам выйти за рамки, и все пойдет не так. Козероги, не отходите далеко от принятых решений и утвержденного плана. Пусть результат будет меньше, но надежней. Водолеи, возможно ухудшение самочувствия. Также могут подвести близкие. Дом может временно стать ненадежным тылом, а источником проблем. Рыбы. День может получиться излишне эмоциональным, особенно если в семье есть нерешенные вопросы или тлеющий конфликт. Может случиться ссора.
4: Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: Реклама.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 235 09 05.
4: Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Радио Си. Екатеринбург 103.7 FM.

0: СМИ «Радиоси». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.